0: Какой из вас это?
1: Паспорт или авио?
0: Какой паспорт? Называется.
2: Строительный.
0: Какой?
3: Строительный.
0: Floor 3. Be around with floor 5 to quick trip. Blackmail on scene, causing disturbance, harassing the customers. Green, clean, no shirt.
3: So you can show me a route.

0: Right.
1: Can I get a case number for Peggy Lawson? Peggy Lawson.
0: It's from the 14-05-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667-0667